ubattinungaa aigiatinerte anekamit anekamitalle ilanganut ilanganut ilangatasanianut ainiaralaqsatik taima utoqtaalagatta asila таммаагаартулератта асили умиммалиалулерсин кыммахаат сагнаасутла асила умиммму тикитаагаттаса панитсилта тикертаалугаттале кангерса тикертаала маккитсатаавут таппанилератта убиммакмасимматилакка йохалерсани убагали атилалиннелерлнга илуттаалувине тэтэмэн пиянгэлэрта хаалимэрт тэмэнигулаарта кыннахаатсагнаарта умиммалэрсамалугут тэема тэни умиммам аттуутигиорлерилэрсугу маматтаалалаарсимм аллидэрлэрсатига тэфэлиалулэрсэни сина ба иннаалуннерамиттаалуннерами тэфэлиалулэрсамам хуинжунгитаалуутсани иттуалми умбалэрсамуллаасуниалуутатсамани тэйма тэнэнумуттасааннама тэйканиинааллута тэйма ан аллаарсамалугут нибэттини уситсута тэма анеккъата санианиорулаарсата тикилерилаарсатанек атнут уит тикунаканнаалерэрмэ анераалэртааламмат тикеккъалтиаалаарсата ханиттаабиал таагаапингалаарта икааруннаалтсата анеккъаллаарсами анеккъатнтаккунуга убагут нунаалэрсамалугу къалериама кануормут илабо кэмминилэртлугит илабо тааккуалу махаахатилэбэнэрэлаабут айгуннаартугит ипугармут аилэрсамалу нунаалэрсамалугит бикиартаалэрсамагатта аттулангаттинуккиор кибилэратта нуналиарсута игэкъатинналиарсамагиву таакками кигиат аторатта таагалабэнэрби илабут тэма хаммалукиа тааккуа илэбут айяиллэрсаммилу илануналэрсаммамилии халэраарму таатсамуги пугэрму айяиллутэрнамагаата алэчаарнамилэкка тэчмани алигитсалэрсамагама аллэраалангуннаасугинэнилваттэн сикмут туллэрсаалангуннаасуга алингулат тикума тэя унэва таам сидигэрмэсэта ба махайлэрилэрсамагивгут синтэриалэрмэсэта та нукарала таалангунгэваа пигэсэттэ нанулиалэутэлгу нанэрнтэмисяаттэ писэттэ тэмэлэнгэлэрсамбилгут тэйма пирэраннэ айлэрсамагатта айвэрнэ пирэраннэ исэбагэсэуэрмэлэра нэрилагусаатуниллуэр нэрилагусаатуниллартпиниулугут тикитангэрэлэрнэмигатта таанла тэмэлэнгэтсэни тэма инуубаккэта ханилэнгэлэрнэмагатта аалаачаарнэрлугутамэн иллэнгэ тэма абунга микиалниахтэлэ канитчуми миккиарниаларсамагаларсута тэригуннаалиалуалэрмат тэригиндаагэрэппалиамма уллут уллуси уллумэрпалиагами угаттимулэрпалиагатта угаттиусиангилаулаарсани сибуллипаами угаттултуаламбуппаллиарсаммилугут мик кымутсипаттала тэма гэтта угаттуаламмик хантунгиттамариалумми има тикиллугулуунни уллуулиуни маккавани нааммалангаттамми илангит ханинни паахутаахаттиллерсиммата

нуйтэрчаалаарсни таартиумат ила нуйтэрчаа нуйтэрчаамга суунгима сикитэрсани икумалар икумалартлуг таамат таамат нуйтэрчаагани таама кивилерпалаалерама исималаарсима кивиниалерама тикит кипсигама хулиттасима хулиттасималлунга таппунга кивертаалертима сикитиумут таама тохониалерама нуллорнаама кивисимма сикитиу тартаалумма иккинартаалуутсуни таамааттиумат манна нуппитигиянаартаасу питугиянаартаасу тикитуллу хамутуллат наанга таманна аа татчикааллаарсамалара кивигиккутигиниалаакко хамутинни аа каттаалуккуллуммилу имахангиттуинналертми нугуммат махайгутигитсугу ахуннитуарсани тамаккали илали исмайгуннаатакка кивилерама тэнна аа питунга хамутиут тигумиарниалерикко силтасамуга пуллеерпалайми тусаагалуарсунга кивехатигилтара саккуниулаарнаатара таманнатсунаах тэма тэма илимма аа ки даппама сикитуа тааннохматтуалама хамутиккулу саххаатик кисен хаттаалуккулу мутаартсамага путтатилаалерсутик лормани аа тэма ипингиннерни амуллиутигилэрсугу таппаунга хуммут таманна атсана пиалертэга исматсайнаами киннартмарими иккинартмаримилералартунга кисяни аа ипилералаарсунга ипилярнагасули аа пуит ха пуит ораахталэрсимаммигама антторисуллунга хайлимагалаагалаарама кисяни иккинартаалуммиартталэрсамангинамали тэма иккинартаалуммали таананаккапигилара таппунга калертсасакку тимингани атерасуугамма таанна хамутиу нубаниттө аа таанна саннингасо уерникинни нуписисималу таанна калертигикку тинга атсанаангата таппунга наатталуулаиллорсаммигама алертсасунга тама таманатакуннаанага татсикаатуиннасугу напугиттиги хуммаарута халертсунга таппаунга пуигуннасиллунга кисяни аа канатакуннагалаармаарма аулалингитунга аа таманнани ахора нуилагайла кинарнуван кубиялу тонармат такуннарнагуннаатуминиуммат таппунга пуиваллайгама анертертсунга ила анертсаалунга имигалагалаарсунга микисигулумми тамаангалукиа нуилернивнга кубиумит тага аа таймайингалэрмат танахаттаалуккулу исамагилтарнигиттаралаа кисяни аа тохолиаалернераа налугигуннаалернерикку таймайингатсуни аа таманна хаттаалуккулу хаанганиорсунга никубиллунга канаартитаарталэрсамалунга канаартитаалэрсамалунга таанна хаттаалуккулу нуитатигуннаерлугу убанну хаанганитсунга чуна пакулу нуваанииннерилэрмат кисяни уккулуни таманна хамутиахунга аттуриахерлуни таканаани хаттаалуккулумми нагерлуни хаттаалуккулу таан нуитатигуннаатаа та нунна такуллугу тайналликитуахатига хаумана такуллугу ханилангулармаама налу тарвинигулартунга аа наки пиннимагаарма упалорама тайма кигисчунугаттуусуни таанна аппатаара кигуситтукаллаа сакуникалла тикинниарани

иккинэртаваалаамат таа пикасаатиналэртма иса махарнатагулуна атаасармалуунни таманна такуннаататаа иккинарнигалиппигилатаалаакка икэлэртсамит иккаалэртма туттиагалаулаарсама туттиагалуарума аа налнарнаамма туттиагинаалунга тохниалагама хуарлунга налнарнаамма тусаамагалаарама аа нипигиттуусути аа хуфаарсутлуунни тайкаа сивуллибини пивэннимата тусаамааттагулаарама аа тэмбэлигатуннэртума икэлэртаагумаатсума тагасиккуаам сиккуаамбиттума ян аашаалаулаарсума анеивнга паутиарсунга паалнеивнга нуугуннагиннама сил унгаситтуумат таппана тува ян акаантуалуннерама таманна сиккуараалума асаунаама алорнатсиамахамутиина паммани тикитууму тамагиммэрнитугу напаттаама а икэлэртсэрнеивнга ухаарама иккаалертума икэлэртаагуматтун хорфаарсунга ухаатитиналерпара икэлэртаагуманера атингалу ухаатиналерсугу ин ариасилэр милунга таппаунга таймаиллэрсунга ибубаллаалилэрсамаву таманна чикуа а аниувнга таймаахиулуалуутсунга аниувнга паалуукка ангилуу таннингимилугулуана тикавиниугами тэмэ ибунинга тусаалэртэга таагаалэмми таартаалэмми таппэнгу тувэрму ин асилима анивэнгу паутаарсунга тэма самангаалэ пиннерама иттусивэллиалу таппана тувэрму аиваллиагами налунангита ибубаллаэртэ ин алуалуулэртума таманна иттунинга аллугаарлугу хиунгику манааммасатсуни наккагалагалуарлунга таппунга икааруннассатсума силаппунеккатуалуулунга самангаалу ин авалтэ ибубалтсинга хамутиут ин аниалугалэртанга ануувага парортунга тусаалерикку алулерсин таама таппукма аллутуннериахалералуартунга қиуннангиппат наккагалагалуалермисумалуппани қилигуннассугу тэма таппунунаарама сулерсикитуугоқатига тикингита таппаннангилерилуартлума тикиллуни тэма а тупиа пивинэрмит тикитэрмиутаармат тупиа пивинэрмит тикитэрмиутаармат а тупиат милукиа таатсама чипулуарсунлу каккуатахаалимаакка имармилэрмата тэма чипунуга аннораалимаакка чипуутигит таппан тупиатми наппатангани чипулуулэрсани қиллуарнаамигама қиллуалуулаарулаарсама таамат аа чиппукама иккинлуараалугуннаамат икернавагинла ататтатаг пиваллаагама қиллуараалугуннаарама таан чипулуу сиккитаугами тупиапи микилаапиммат оққуулуммериулуттаалернеқалуармат аа чипулуу сиккитатайкква иккертими а уртүлэ тайматтим наттасиммат тэма таанасикитуу аттунааманитсигу кантугулуулэрмали а амугусаалаулаарсигу амуттаагамма химатсигу анеккасииллиарсимаммилигу тэма а чупуулуунгиннасуни таанна хамутиилуани таанна типерсиматсунга анеққаалиалертсунга аа тэба
tikikkan sinluqtulugut anerqabuk taima taqiutunnaalaqalartuma nalunernaasuma sinigasuasinnaq millugu anerqamulikkama loqsimaluma taima taannasorlaarutigimmeqit loqsimagakku paulasimu tatsumuga nigaunnut aanaut aippanganut inuutitallerittuma taima tennaloorsani tikituara aajaulerullerullani upangalmal ornaimitsuma nukakkunut аммалу асигиннут агутинут аяаулларсимала атанна нуэккаамат охагутигэра тэма тукиякканилаакунаатаратаманна инуиннерэра налунналлуаарниангамма охаалерукку таакко хаалимакка хаалималаккаулэриакка униккаанераакит тэма таннанаккэнэвэнера униккааканнеракку тэма ину инуарталлармигутта таймаа тикитуун лутэгиннаасоорпалэрсута ватсута тэмэттулааратта наккалэрсималэрэлэртлума тэма таманна налэртабут акукиттимиуниллу тусаама пигитсугу пигаттигу тайква нэриугу палармаяпут тикилаариангатта қимутсилутик тикитуахалералортулта асила тикехатталоорсималу қимутсилутик тикитуахалертулта татчамани қиммиарсут қиммиартулта теукнахаммиутлута тикилоорсималугула тайква сибуллипаат хаалималертигилли тайква куккиттимуту сааматтугиллу нэриугу палилармаяпут асила иланганни тикилеорсамалу маат юппиннелертлугу маат ними тикилеорсамалу тайкка тикитсаутигиннерпаагуннерат илангииллернасутик илаги иллернарати хатта тааматтуартталорсамаммилуттаа кантамиуни таймаа такувэммигатта таима тайкка тикехатталорсамалу хэмутсисутик ухаутитсугит тукисигуннаралуарсутик алулитсиапатсута уникаалералаарматлу сунами ухаалералаармаата делнартсиарпасани илагинни тукисиагалаар тукисехаттагалаартугит тэмэттуартталэрсамаммата тайкка акукиттимуу тикисималақамик тэма тайккуагувалаарсути химутсиа тикиппалаармата илаги тиммилиукку тикехатталлаарсаммилут пинсуартупиниттау тэма химбииттаусутик каллунаана аулутааруиттау аммалу тайкка аккуттимиун такусуоригиттигит униккааниармалакка тэни инуунерилерма кантамиутортунга иллан ухаалаукиннаамигакку тамакка уумалуи уумаллиалуулорсамат агитто тэйкунгасута кисиани тэйкват укалииллу тэригинниалу амисуулуартулаалорсамалуит чулли тайма тэйка тэ уликкааканнаака таималангамата таймали аллуилугааннами суни ухалаукиннаамалуга униккааканиалнаакку таманна инуиннерилермиланга тайма таман саванти саванти саниани катсимиммага налулерикку пинасуартталорсамаммалуга эгканаалартсума
millerjeuvatsangalo ammalo asinginni aa pinsualu kappasunga teemittuartalarsamagama uvigartukanertsunga uvigartungalaa teema aa millerjeuvama akuniulangito aa bibbu aa materialiura materialiurallorsamammat aa mipyaqa niulernalersannunabut mipya mipiliortalorsamalaralaa tikkumi nunamallum yaxtani pilorsamammat aa qattalorsamamma mipiliortaasimatsuni aa ungasittuugaluami aa atarsilinnusuli timmiyuni atortaasuugittiligu atarsili tikartalorsaammata aa sibulliusuti timmiyuut kingullimi atakkamaqqalli teekungasuulertsatik taana nun taagadoorsamammat aa nunna nunnagajabut tusaamalaulerto amissunnut aa umyaqqaanginnami isumagalubiniuballaamata aa itijuuninganut aa itijuaalummat aa illanga illanga itijuaalup umyaqqaa oqsualtati tamma ammun ammun nunnami aqunga tikiutisimapattoq khummuunarpatu khummuunarpaamartoq aa kubisi kubisigasualerama ilaan khantumeriultuarami khantumeriugunnaraluarma tittartualummat tamatummunga aa tenekulifiu umiaqqaanginnamut isumagajaulubiniqqorularma timmiyuumu lisumagajaqquuninkularma mipyaqaqajanga aa mipitaaqsamalo aa khaqqamu tuqaangaluulerinilanga takijugalaagumannaammapattoq aa taima taanna mipigilertaput ukkuataanuulerlorsamammat nunna aa sikkumi mipiliusugugalortilunga sitnami aa sikkumi mipiyorsunga ukiakkut ikkusimmaqalaortinagu